Vreau să vin în ție prefit. În zvată să fac o sârâie. Ia crută. Și-o leas psih. В этом свете прекрасном весной музыка. Некие еще слова еще. Вы все это слухаете, а я все это сделаю. И это так кайфово. Мы будем и все ждем.